0: Бронежка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.